Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

сердце изнутри. Я заберу тебя ночью и не верну тебя больше. Я наберу тебя точно, я не беру, значит, позже. Ты простая настолько, что с тобой так сложно. Я с тобой настоящий, но в настоящем я прошлый.

радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: на 107.9 FM.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Радіо УФМ.
1: С вами

σε δωμά. Γιατί σιγκιάς. Γιατί. Είσαι πίσω.

Слушайте радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

0: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Все это точно не закончилось бы ничем хорошим. Жизнь это не пленка, ее не отмотать назад. Чтобы сказать то, что тогда я не сказал. И быстрее звезд подали листья на землю. И я делился своей болью с одинокой тенью. Я надеялся и ждал, я искренне верил в то, что мне небом отмерено. Вместе с тобой разделим мы. Это словно песня на стихи Есенина. Все по-простому, наивность в объяснении. Я тебя читаю, их теряясь и краснея, но не выкинешь из песни, но сорванный голос, я почти погиб. Последнее слово, мои разбитые мечты, любовь без памяти, вселенная, кинолента, мой выпускной и наш.

0: Реклама на УФМ.
1: Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: UFM. Радио УФМ. Новости страны и мира. О главном.
1: С 1 октября в Российской Федерации начнут действовать новые правила защиты здоровья детей и прав потребителей, а также контроля за доходами трудовых мигрантов. Об этом на своей странице напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Политик напомнил, что налоговики теперь будут передавать в МВД сведения о доходах иностранцев, приехавших в Россию на заработки. Такая мера необходима для того, чтобы отслеживать возможность трудовых мигрантов выполнять обязанность по содержанию себя и своей семьи, проживающей на территории Российской Федерации. Кроме того, с 1 октября устанавливается новое правило определения границ территорий у образовательных учреждений, где запрещена продажа табака, вейпов и кальянов. Председатель оргкомитета форума объединенных культур Татьяна Голикова подвела промежуточные итоги форума. По традиции она привела несколько цифр. По ее словам, в прошлом году более трети жителей страны посетили музеи, и треть соглашений на форуме были посвящены музейной деятельности. 90% молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет пользуются пушкинской картой, к которой подключены 13 тысяч учреждений. Более 70% зрителей посмотрели за 9 месяцев текущего года российские фильмы в кинотеатрах по всей стране. «Культура – универсальный инструмент, который помогает народам наладить диалог», отмечает Голикова. «В России живет 194 национальности, которые говорят на 300 языках и наречиях, но это не мешает нам понимать друг друга». Конец цитаты. И в завершении выпуска: более половины опрошенных россиян готовы работать сверхурочно ради дополнительного заработка. Об этом свидетельствуют результаты опроса финансового маркетплейса Выберу.ру. 54% тех, кто соглашается на дополнительные часы работы, делают это ради увеличения дохода. Каждый пятый готов задерживаться из-за интереса к проектам или ради карьерного продвижения. Еще 18% опрошенных не успевают выполнить свои задачи в течение рабочего дня, а 12% соглашаются на переработки из-за страха потерять работу или испортить отношения с руководством. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радио. 107.9 FM.

0: реклама на UFM.
1: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
3: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
4: Аптеки здоровья, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Ты чего такой задумчивый весь день?
7: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
6: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск-ФМ. Радио Усть-Лабинск-ФМ. На 107,9 ФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Хватит мечтать. Пора брать. Товары для спорта. Огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов. Найдешь в магазинах «Стелс». Усть-Лабинск. Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции «УФМ» представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
5: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный. Заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7-989-821-06-78. Плюс 7-989-821-06-78.
6: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Дорожные новости.
1: Лимиты выплат по ОСАГО за ущерб здоровью увеличат. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Водители перестанут привлекать к уголовной ответственности за нарушения, допущенные в условиях крайней необходимости. МВД разослало в регионы письмо, которое скорректирует судебную практику. Как типичный пример приводит такую ситуацию. Избегая столкновения с другим автомобилем, водитель выезжает на встречку и попадает в аварию. Сейчас судебная практика часто игнорирует контекст и автоматом назначает его виновником. Но по новым подходам детально изучаются действия всех водителей, связанных с ДТП. Лимиты выплат по ОСАГО за ущерб жизни и здоровью увеличат. Банк России включил эти планы в число приоритетных на 3 года. Точные сроки пока неизвестны, но это может произойти уже ближайшей весной. Напомним, ранее в правительстве одобрили законопроект, который увеличит лимиты выплат по жизни и здоровью до 2 миллионов рублей. При этом выплаты за ущерб имуществу, в том числе за ущерб автомобилю, пересматривать пока не планируют. Они так и останутся в пределах 400 тысяч рублей. В Дагестане началось строительство обхода Махачкалы. Это крупный проект, который должны завершить до конца 2028 года. Сейчас большой поток грузов идет в Россию со стороны Азербайджана и Каспийских портов. Махачкала – узкое горлышко на этом маршруте. Новая объездная трасса уберет транзитный трафик и разгрузит улицы. На новой трассе будет 5 развязок, 2 путепровода, тоннель под железной дорогой, мост и ряд других сооружений. Также построят 4 площадки для отдыха водителей. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
1: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
0: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
2: Аптеки здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
5: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8 918 0807 3 единицы, 8 918 0807 3 единицы.
6: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99, 8 938 510 75 99.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
9: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
11: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.
12: Озера синие, как родины глаза, смахнет ресницами пшеница на ветру. Сугробы зимние и летняя гроза из моей памяти невзгоды не сотрут.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, гром в этот день к холодной, безснежной зиме. По прогнозам синоптиков, во вторник, 29 сентября, в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, днем до 17 градусов, ночью плюс 15. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер восточный до 6 метров в секунду. Цветовой день составит 11 часов 51 минуту. Геомагнитное поле спокойное.

0: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
1: Надежно.
0: Большой опыт.
2: Высокий профессионализм. Огромная база.
3: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
4: Стоматология ищет стоматолога-терапевта и медицинскую сестру. Ждем в команду профессионалов. Обращайтесь по адресу: город Усть-Лабинск, улица Красная, 82, угол Красной и Чапаева. Справки по телефону 8-918-47-33-47-9.
5: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
6: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
9: Прозвучи.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: 31 октября в 18.00 Дворец культуры Кубань. Компания Art Show, продюсерский центр Art Records при поддержке радиостанции UFM представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры Кубань. Справки по телефону 8-918-123-43-43.
1: Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
2: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
6: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: УФМ.
1: Реклама на УФМ. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7 989 821 06 78. Плюс 7 989 821 06 78.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
6: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8 918 166 0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Стоматология ищет стоматолога-терапевта и медицинскую сестру. Ждем в команду профессионалов. Обращайтесь по адресу: город Усть-Лабинск, улица Красная, 82, угол Красной и Чапаева. Справки по телефону 8 918 47 33 47 9.
7: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Реклама на УФМ.
1: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами.

0: 94,5.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, гром в этот день к холодной бесснежной зиме. По прогнозам синоптиков, во вторник 29 сентября в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, днем до 17 градусов, ночью плюс 15. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер восточный до 6 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 51 минуту. Геомагнитное поле спокойное.

0: реклама на UFM.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17. Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В субботу на прямую телефонную линию администрации района поступило 24 обращения от жителей муниципалитета. В числе основных вопросов – покос амброзии и спил дерева на кладбищах в городе, ремонт тротуара, проходящего во двор частного сектора, улица Октябрьская, проблемы с водоснабжением в роддоме, отсутствие уличного освещения в городе по улицам Монтажная, Победа, Коммунаров, Карла Маркса, Вольная, Базарная площадь, проезд Эфирный, грейдирование дорог в станице Восточной, улица Почтовая, хутор Заречный, улица Школьная, хутора Согласной, улица Первомайская и станица Воронежской, улица Почтовая, перебои электроэнергии в городе, отлов бродячих животных и просевшая дорога после ремонта водопровода в станице Ладожской. Все обращения были приняты дежурным заместителем главы района и направлены профильным специалистам для дальнейшего рассмотрения и принятия необходимых мер. Напоминаю, что каждую субботу с 10 до 12 работает прямая телефонная линия администрации района. Жители могут обратиться к дежурному заместителю главы и задать интересующие вопросы. Телефон для обращений 412-03. Завершился региональный форум для молодежи «Ю-форум». За три насыщенных дня участники успели получить новые знания, найти единомышленников и, самое главное, представить и защитить свои авторские проекты. По итогам форума поддержку получили 14 проектов, в их числе проект представителя Услабинского района Анастасии Русановой. Она стала победителем и получила 357 тысяч рублей на реализацию проекта «Сила русского духа», направленного на развитие патриотического направления в нашем районе. Это отличная возможность превратить идею в реальные дела и сделать вклад в развитие молодежного и патриотического движения Усть-Лабинского района. 25 сентября городское казачье общество и КВПК «Медведь» провели демонстрацию на районном профилактическом мероприятии. Были представлены военное снаряжение, сбитые БПЛА, тактическая медицина, сборка-разборка автомата. Площадка вызвала высокий интерес. Проведены разъяснительные беседы о дисциплине, подготовке и взаимопомощи. Мероприятие способствовало патриотическому воспитанию и формированию объективного представления о военно-прикладных дисциплинах. 26 сентября на территории озера Копытца в городе Усть-Лабинске состоялся краевой день бега, приуроченный ко Всероссийскому дню бега кросс-нации. В спортивном мероприятии приняли участие любители. Участникам предстояло преодолеть дистанцию в 12 километров. С приветственными словами к участникам обратились глава города Усть-Лабинска Роман Перевалов и начальник отдела по физкультуре и спорту Коба Качуа. Все участники забега были отмечены памятными медалями. 10 лучших спортсменов получили футболки от Министерства спорта. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.
2: Радио УФМ. УФМ. УФМ. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
3: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
4: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: 31 октября в 18.00 Дворец культуры Кубань. Компания Art Show, продюсерский центр Art Records при поддержке радиостанции UFM представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры Кубань.
7: Справки по телефону 8-918-123-43-43.
8: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
9: К
0: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Радіо УФМ. Радіо УФМ. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон +7 989 821 06 78, +7 989 821 06 78. Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Стоматология ищет стоматолога-терапевта и медицинскую сестру. Ждем в команду профессионалов. Обращайтесь по адресу: город Усть-Лабинск, улица Красная, 82, угол Красной и Чапаева. Справки по телефону 8-918-47-33-47-9. Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
2: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
3: Натяжной потолок. Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок. Усть-Лабинск.ру.
2: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на ОФМ 8-909-45-00-30.

0: ветер дует.
1: Прогноз погоды.
2: По народным приметам, гром в этот день к холодной бесснежной зиме. По прогнозам синоптиков, во вторник, 29 сентября, в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, днем до 17 градусов, ночью плюс 15. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер восточный до 6 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 51 минуту. Геомагнитное поле спокойное.

0: на УФМ. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
3: Надежно.
2: Большой опыт.
4: Высокий профессионализм. Огромная база.
5: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
6: Реклама на УФМ.
7: 8-909-45-00-30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Минимальный размер оплаты труда в России с 2020 года увеличился на 15 тысяч рублей и в 2026 году составляет 27 093 рубля. Об этом сообщил доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин в разговоре с ТАСС. По его словам, в 2020 году МРОТ составлял 12 130 рублей. Таким образом, за 6 лет показатель вырос почти на 15 тысяч рублей. В 2025 году минимальный размер оплаты труда составлял 22 400 рублей. За год он увеличился на 4 653 рубля. Мошенники начали использовать цифровой рубль в схемах обмана, где продавцам предлагают отсканировать QR-код якобы для зачисления оплаты. Об этом заявил РИА Новости сенатор Артем Шейкин. На площадке объявлений лжепокупатель может сообщить, что уже оплатил товар цифровыми рублями. Для получения денег продавцу предлагают перейти по ссылке, отсканировать QR-код или ввести данные банковского приложения, рассказал Шейкин. Он отметил, аферисты понимают, что порядок обращения цифрового рубля пока знаком не всем. Как уточнил сенатор, на самом деле перевод совершает и подтверждает отправитель. Ему нужно указать номер телефона адресата, у которого открыт счет цифрового рубля. Шейкин подчеркнул, что деньги после этого поступают получателю без отдельной процедуры зачисления. И в завершении выпуска Минпросвещение Российской Федерации рекомендует проводить школьные каникулы по 9 календарных дней. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на письмо ведомства. Согласно документу, в 26-27 учебном году при обучении по четвертям рекомендуемая продолжительность осенних, зимних и весенних каникул в первых 11 классах составляет 9 календарных дней. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы в феврале такой же продолжительностью. Уточняется, что соблюдение рекомендаций будет способствовать созданию оптимальных условий для организации образовательного процесса, следует из письма. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: FM на 107.9 FM. УФМ 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Хватит мечтать, пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
5: Качество, проверенное временем.
4: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Новости спорта.
1: Сборная России уверенно выиграла медальный зачет чемпионата Европы по боксу в Софии, выиграв 15 наград, среди которых 7 золотых. Судьба первого места решилась в заключительный день турнира, когда российские боксеры приняли участие сразу в нескольких финальных поединках. К примеру, Чайраф Ашалаев в весе до 80 килограммов победил серба Растка Симича, чемпион мира Давид Суров в финале весовой категории свыше 90 килограммов раздельным решением судьи одолел англичанина Дама Мара Томаса. Еще 20-летний Вячеслав Рогозин победил в весе до 55 килограммов англичанина Абдулрахмана Бертона. Хоккеисты «Амура» преподнесли сенсацию, обыграв на своем льду лидера западной конференции ярославский «Локомотив» 3-1. Гости открыли счет в первом периоде, однако в заключительные 20 минутки хозяева переломили ход встречи и забросили 3 безответные шайбы. Несмотря на это поражение, железнодорожники сохранили первое место на Западе. Следом идут «СКА», сломивший сопротивление челябинского «Трактора» в гостях 4-3, и «ЦСКА», разгромивший «Ладу» в Тольятти 5-0, а также «Нижегородская торпеда». Пятая ракетка мира Мира Андреева завершила выступление на турнире ВТА 500 в Сингапуре, уступив в четвертьфинале канадке Лейли Фернандес 2-6, 5-7. Во втором сете Андреева отыгралась с 2-5 и сравняла счет, но Фернандес взяла чужую подачу в 12-м гейме и довела встречу до победы. Всего за матч 19-летняя россиянка допустила 41 невынужденную ошибку против 30 у соперницы. Баскетболисты «Зенита» одержали разгромную победу в Санкт-Петербурге над «Уралмашем» 92-68 в матче открытия нового сезона «Единой лиги ВТБ». Гости сумели навязать борьбу лишь в первой четверти, завершив ее в свою пользу. Однако уже во второй 10-минутке «Зенитовцы» перехватили инициативу и после большого перерыва полностью доминировали на паркете. В следующем туре «Сине-бело-голубые» на выезде сыграют с вице-чемпионом турнира «Казанским Униксом». Полузащитник Далер Кузяев вернулся в РПЛ, подписав контракт с махачкалинским «Динамо» на правах свободного агента. 33-летний футболист находился без клуба с 1 июля после ухода из «Рубина». Новое соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Кузяев известен российским болельщикам по выступлениям за «Зенит», в составе которого он 5 раз становился чемпионом России. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Усть-Лабинск FM.

0: на 107.9.
1: Реклама на УФМ.
2: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 4575 444.
2: В строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8 918 08 07 3 единицы. 8 918 08 07 3 единицы.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: нас на Яндекс.Картах.
1: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
2: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
8: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: крепче, прижимай поближе.
1: Радио УФМ.
2: УФМ на 107.9 FM. УФМ 107.9 FM.

0: радио УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
3: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7 989 821 06 78, плюс 7 989 821 06 78.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома.
6: «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
7: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
10: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: ОФМ. Реклама на ОФМ.
1: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99. Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8-861-35-9-13-29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на ОФМ 8-909-45-00-30.

0: Стоматология ищет стоматолога-терапевта и медицинскую сестру. Ждем в команду профессионалов. Обращайтесь по адресу: город Усть-Лабинск, улица Красная, 82, угол Красной и Чапаева. Справки по телефону 8-918-47-33-47-9.
1: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
0: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM. Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Ладу Весту Спорт» оснастили климат-контролем и телематической системой «Лада Коннект». Цены при этом не изменились. Новые функции доступны во всех комплектациях. Напомним, ранее «Веста» оснащалась только кондиционером, но недавно функция климат-контроля вернулась. Поначалу она была доступна только для обычной «Весты». Теперь обновились комплектации «Веста Спорт». В следующем году разработчики «Атома» представят перспективные модели на его платформе. Среди вариантов – седан, кроссовер и минивэн. Также рассматривают гибридные модели и спецмодификации. Например, для служб доставки с отделением для груза вместо заднего ряда сидений. Напомним, недавно объявили о начале массового производства «Атомов». «Хавейл» открыл завод трансмиссий. Это первый в России завод, на котором будут массово выпускать автоматические коробки для легковых автомобилей. Раньше все они без исключения импортировались, в том числе коробки передач, которые ставили на «Лады», «УАЗы» и автомобиль европейских, японских и корейских автопроизводителей российской сборки. В третьем поколении Ford Focus растерял популярность, которую приобрели в России два предыдущих. Машина подорожала, стала капризнее и начала проигрывать конкуренцию корейским маркам. Но третий Focus есть за что любить. Машина получилась динамичной, эмоциональной и комфортной. Вопросы есть только к двигателям и коробкам передач. Подробнее о плюсах и минусах третьего Focus в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
1: Надежно.
0: Большой опыт.
2: Высокий профессионализм. Огромная база.
3: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
4: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

хороший человек. Чуваки, расслабьтесь, в этом мире все всегда идет наперекосяк. И это нормально. Вы не догоните счастье, если будете постоянно думать, из чего оно состоит. Иногда просто нужно послать все на...

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В субботу на прямую телефонную линию администрации района поступило 24 обращения от жителей муниципалитета. В числе основных вопросов – покос амброзии и спил дерева на кладбищах в городе, ремонт тротуара, проходящего во двор частного сектора, улица Октябрьская, проблемы с водоснабжением в роддоме, отсутствие уличного освещения в городе по улицам Монтажная, Победа, Коммунаров, Карла Маркса, Вольная, Базарная площадь, проезд Эфирный, грейдирование дорог в станице Восточной, улица Почтовая, хутор Заречный, улица Школьная, хутора Согласной, улица Первомайская и станица Воронежской, улица Почтовая, перебои электроэнергии в городе, отлов бродячих животных и просевшая дорога после ремонта водопровода в станице Ладожской. Все обращения были приняты дежурным заместителем главы района и направлены профильным специалистам для дальнейшего рассмотрения и принятия необходимых мер. Напоминаю, что каждую субботу с 10 до 12 работает прямая телефонная линия администрации района. Жители могут обратиться к дежурному заместителю главы и задать интересующие вопросы. Телефон для обращений 41203. Завершился региональный форум для молодежи «Ю-форум». За три насыщенных дня участники успели получить новые знания, найти единомышленников и, самое главное, представить и защитить свои авторские проекты. По итогам форума поддержку получили 14 проектов, в их числе проект представителя Услабинского района Анастасии Русановой. Она стала победителем и получила 357 тысяч рублей на реализацию проекта «Сила русского духа», направленного на развитие патриотического направления в нашем районе. Это отличная возможность превратить идею в реальные дела и сделать вклад в развитие молодежного и патриотического движения Усть-Лабинского района. 25 сентября городское казачье общество и КВПК «Медведь» провели демонстрацию на районном профилактическом мероприятии. Были представлены военное снаряжение, сбитые БПЛА, тактическая медицина, сборка-разборка автомата. Площадка вызвала высокий интерес. Проведены разъяснительные беседы о дисциплине, подготовке и взаимопомощи. Мероприятие способствовало патриотическому воспитанию и формированию объективного представления о военно-прикладных дисциплинах. 26 сентября на территории озера Копытца в городе Усть-Лабинске состоялся краевой день бега, приуроченный ко Всероссийскому дню бега кросс-нации. В спортивном мероприятии приняли участие любители. Участникам предстояло преодолеть дистанцию в 12 километров. С приветственными словами к участникам обратились глава города Усть-Лабинска Роман Перевалов и начальник отдела по физкультуре и спорту Коба Качуа. Все участники забега были отмечены памятными медалями. 10 лучших спортсменов получили футболки от Министерства спорта. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: Радіо УФМ. Радіо УФМ. Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
3: Качество, проверенное временем.
2: Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
6: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань».
7: Справки по телефону 8-918-123-43-43.
8: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: В строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
5: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8-800-44-44-623. Сайт контракт23.рф.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Что означает выпирающий тачпад в ноутбуке? Если тачпад ноутбука начал приподниматься и выпирать из корпуса, немедленно выключите устройство и отсоедините его от зарядки, предупреждают эксперты. Причина почти всегда одна – сдувшийся литий-ионный аккумулятор. АКБ в ноутбуках расположены прямо под тачпадом, поэтому при вздутии батарея давит снизу и буквально выталкивает панель наружу. Вздутие происходит потому, что внутри аккумулятора накапливаются газы. Они образуются в результате химических реакций при перегреве, перезарядке или механическом повреждении. Чем дольше устройство продолжает работать в таком состоянии, тем выше риск того, что батарея воспламенится или даже взорвется. Пользователи фиксировали реальные случаи возгорания именно после того, как игнорировали этот симптом. Использовать такой ноутбук нельзя даже несколько минут. Правильный порядок действий. Немедленно выключить устройство, отсоединить кабель зарядки и отнести в сервисный центр. Самостоятельно извлекать аккумулятор специалисты тоже не советуют. Малейшее повреждение вздутой батареи может спровоцировать именно тот исход, которого хотелось бы избежать – выброс газов, возгорание или взрыв. Замена аккумулятора у официальных сервисов обойдется по-разному в зависимости от марки и модели гаджета. Если ноутбук еще на гарантии, замену могут сделать бесплатно. Это стоит уточнить в сервисе до оплаты работ. Чтобы продлить жизнь аккумулятора и не допустить вздутия, соблюдайте несколько правил. Не оставляйте ноутбук под прямыми солнечными лучами и рядом с источниками тепла. Высокие температуры ускоряют деградацию батареи. Заряжайте только оригинальным или сертифицированным блоком питания. Дешевые аналоги могут нарушать режим зарядки. Если ноутбук долго не используется, храните его с уровнем заряда около 50%. И раз в месяц включайте, чтобы убедиться, что батарея в порядке. На этом пока все. Услышимся!
1: УФМ 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
3: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
2: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
4: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом

0: Металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: реклама на UFM.
1: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33, напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Российская компания NetVision разработала программно-аппаратный комплекс «Гарпун» на базе искусственного интеллекта для автоматического выявления нарушителей в транспортном потоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. По данным разработчика, комплекс автоматически сверяет государственные регистрационные номера автомобилей с базами данных Федеральной службы судебных приставов и ГИБДД. Система позволяет выявлять в том числе водителей, имеющих задолженности по алиментам, штрафам ГИБДД и оплате услуг ЖКХ. В компании заявили, что искусственный интеллект определяет потенциальных нарушителей в транспортном потоке и передает информацию ответственному сотруднику, который может принять дальнейшие меры. Депутат Госдумы Николай Новичков предложил открывать в детских садах дежурные группы, работающие до 20:00 при запросе от не менее 10 семей, об этом сообщает РИА Новости. По его словам, в случае реализации инициативы родители могли бы спокойнее забирать детей после поздней работы, а воспитатели получать дополнительные средства. Он предположил, что такой механизм можно было бы запустить с января 2027 года. Законодательно этому ничего не мешает. Накануне эксперт Минпросвещения России, заместитель директора по научной работе Института развития здоровья и адаптации ребенка Александр Володин рассказал, что детские сады вправе самостоятельно устанавливать режим работы, а группы могут функционировать как до 5 часов в день, так и 24 часа, а также в выходные и праздничные дни. И в завершении выпуска продюсер Павел Рудченко высказался о причинах популярности исполнителей эпохи 90-х у молодого поколения. По мнению спикера, зумеры просто устали от текстов треков современных рэперов, которые воспевают любовь за деньги. На фоне этого молодежь обратила внимание на другое творчество. Начинают возвращаться к песням, в которых воспевалась искренняя любовь, красивые истории, заявил продюсер. Также критик отметил, что зумеры в дальнейшем могут обратить внимание и на более старые композиции. Если будет интерпретация песен 70-х, 80-х, они тоже будут пользоваться популярностью, добавил он. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Реклама на OFM.
1: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7-989-821-06-78. Плюс 7-989-821-06-78.
5: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
8: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
9: Надежно.
8: Большой опыт.
10: Высокий профессионализм. Огромная база.
11: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
12: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
13: Round round my head, like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: 107.9. Реклама на УФМ.
1: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8 918 0807 3 единицы, 8 918 0807 3 единицы.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8 918 166 0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918 47 4 8 7. 918 47 4 8 7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8 918 123 43 43.
3: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: Радіо УФМ. Простим языком об экономике в программе. Кошелек.
1: По оценкам эксперта Юлии Кузнецовой, минимальные среднерыночные ставки по банковским вкладам во второй половине 2027 года могут составить около 9-10% годовых для трехмесячных депозитов, 8,5-9,5% для полугодовых и 8-9% для годовых. Самые низкие проценты, вероятнее всего, будут зафиксированы в четвертом квартале, сообщает агентство Data.ru. На данный момент при ключевой ставке Банка России в 14% средняя максимальная доходность рублевых вкладов в 10 крупнейших банках составляет около 13%, что примерно на 1% пункт ниже показателя регулятора. Кузнецова напомнила, что Центробанк ожидает среднюю ключевую ставку в диапазоне 10,5-12,5% в 2027 году.
0: Закрома Родины.
1: В Госдуме хотят изменить систему кредитования. В Госдуме приступили к обсуждению законопроекта, регулирующего деятельность микрофинансовых организаций. Вместо существующей системы планируется внедрить единый подход к кредитованию, сосредоточив его исключительно в руках банков. Таким образом, микрофинансовый сектор прекратит свое существование как отдельное направление финансовой деятельности. Кредиты будут выдаваться банками, руководствуясь нормами законодательства, касающегося банковской деятельности. МФО могут попросту исчезнуть. Как сообщает ТАСС, в рамках предлагаемых изменений также будет ограничена работа коллекторских агентств. Банки обяжут не передавать сведения о просроченной задолженности подобным организациям.
0: Копейка рубль бережет.
1: Больше всего на чай в России получают визажисты и парикмахеры. Больше всего переводов приходится на официантов, а самые высокие суммы получают визажисты, парикмахеры и стилисты. Такими данными поделились СДЭК и сервис цифровых чаевых «Плавно». На официантов приходится 54% всех переводов, на заправщиков 18%, на мастеров маникюра и педикюра 8%. Самая высокая медианная сумма у визажистов – 1000 рублей, у парикмахеров и стилистов 700 рублей, у массажистов, косметологов, мастеров депиляции и барберов около 500. Официанты получают в среднем 395 рублей, бариста 200, заправщики 100. Курьерам и сотрудникам пунктов выдачи переводят в среднем 170 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Реклама на УФМ.
1: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
1: Стоматология ищет стоматолога-терапевта и медицинскую сестру. Ждем в команду профессионалов. Обращайтесь по адресу: город Усть-Лабинск, улица Красная, 82, угол Красной и Чапаева. Справки по телефону 8-918-47-33-47-9.
5: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
6: Натяжной потолок, Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок, Усть-Лабинск.ру.
5: Звоните +7 918 144 144 5.

0: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва. Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99 8 938 510 75 99 АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85 17.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: 89.FM.
1: Реклама на УФМ. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
4: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: на 107.9 FM. Реклама на UFM.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: В строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
4: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM. Новости спорта.
1: Сборная России уверенно выиграла медальный зачет чемпионата Европы по боксу в Софии, выиграв 15 наград, среди которых 7 золотых. Судьба первого места решилась в заключительный день турнира, когда российские боксеры приняли участие сразу в нескольких финальных поединках. К примеру, Чайраф Ашалаев в весе до 80 килограммов победил серба Растка Симича. Чемпион мира Давид Суров в финале весовой категории свыше 90 килограммов раздельным решением судьи одолел англичанина Мара Томаса. Еще 20-летний Вячеслав Рогозин победил в весе до 55 килограммов англичанина Абдулрахмана Бертона. Хоккеисты «Амура» преподнесли сенсацию, обыграв на своем льду лидера западной конференции ярославский «Локомотив» 3-1. Гости открыли счет в первом периоде, однако в заключительные 20 минутки хозяева переломили ход встречи и забросили 3 безответные шайбы. Несмотря на это поражение, железнодорожники сохранили первое место на западе. Следом идут «СКА», сломивший сопротивление челябинского «Трактора» в гостях 4-3, и «ЦСКА», разгромивший «Ладу» в Тольятти 5-0, а также «Нижегородская торпеда». Пятая ракетка мира Мира Андреева завершила выступление на турнире ВТА 500 в Сингапуре, уступив в четвертьфинале канадке Лейли Фернандес 2-6, 5-7. Во втором сете Андреева отыгралась с 2-5 и сравняла счет, но Фернандес взяла чужую подачу в 12-м гейме и довела встречу до победы. Всего за матч 19-летняя россиянка допустила 41 невынужденную ошибку против 30 у соперницы. Баскетболисты «Зенита» одержали разгромную победу в Санкт-Петербурге над «Уралмашем» 92-68 в матче открытия нового сезона «Единой лиги ВТБ». Гости сумели навязать борьбу лишь в первой четверти, завершив ее в свою пользу. Однако уже во второй 10-минутке «Зенитовцы» перехватили инициативу и после большого перерыва полностью доминировали на паркете. В следующем туре «Сине-бело-голубые» на выезде сыграют с вице-чемпионом турнира «Казанским «Униксом». Полузащитник Далер Кузяев вернулся в РПЛ, подписав контракт с махачкалинским «Динамо» на правах свободного агента. 33-летний футболист находился без клуба с 1 июля после ухода из «Рубина». Новое соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Кузяев известен российским болельщикам по выступлениям за «Зенит», в составе которого он 5 раз становился чемпионом России. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Радио. Радио. Радио УФМ.

0: Реклама на УФМ.
1: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
3: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Реклама на УФМ.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные. Эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99.
2: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В субботу на прямую телефонную линию администрации района поступило 24 обращения от жителей муниципалитета. В числе основных вопросов – покос амброзии и спил дерева на кладбищах в городе, ремонт тротуара, проходящего во двор частного сектора, улица Октябрьская, проблемы с водоснабжением в роддоме, отсутствие уличного освещения в городе по улицам Монтажная, Победы, Коммунаров, Карла Маркса, Вольная, Базарная площадь, проезд Эфирный, грейдирование дорог в станице Восточной, улица Почтовая, хутора Заречный, улица Школьная, хутора Согласный, улица Первомайская и станица Воронежской, улица Почтовая, перебои электроэнергии в городе, отлов бродячих животных и просевшая дорога после ремонта водопровода в станице Ладожской. Все обращения были приняты дежурным заместителем главы района и направлены профильным специалистам для дальнейшего рассмотрения и принятия необходимых мер. Напоминаю, что каждую субботу с 10 до 12 работает прямая телефонная линия администрации района. Жители могут обратиться к дежурному заместителю главы и задать интересующие вопросы. Телефон для обращений 41203. Завершился региональный форум для молодежи «Юфорум». За три насыщенных дня участники успели получить новые знания, найти единомышленников и, самое главное, представить и защитить свои авторские проекты. По итогам форума поддержку получили 14 проектов, в их числе проект представителя Усть-Лабинского района Анастасии Русановой. Она стала победителем и получила 357 тысяч рублей на реализацию проекта «Сила русского духа», направленного на развитие патриотического направления в нашем районе. Это отличная возможность превратить идею в реальные дела и сделать вклад в развитие молодежного и патриотического движения Усть-Лабинского района. 25 сентября городское казачье общество и КВПК «Медведь» провели демонстрацию на районном профилактическом мероприятии. Были представлены военное снаряжение, сбитые БПЛА, тактическая медицина, сборка-разборка автомата. Площадка вызвала высокий интерес. Проведены разъяснительные беседы о дисциплине, подготовке и взаимопомощи. Мероприятие способствовало патриотическому воспитанию и формированию объективного представления о военно-прикладных дисциплинах. 26 сентября на территории озера Копытца в городе Усть-Лабинске состоялся краевой день бега, приуроченный ко Всероссийскому дню бега кросс-нации. В спортивном мероприятии приняли участие любители. Участникам предстояло преодолеть дистанцию в 12 километров. С приветственными словами к участникам обратились глава города Усть-Лабинск Роман Перевалов и начальник отдела по физкультуре и спорту Коба Качуа. Все участники забега были отмечены памятными медалями. 10 лучших спортсменов получили футболки от Министерства спорта. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
6: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7 989 821 06 78. Плюс 7 989 821 06 78.
7: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: Радіо УФМ. Радіо УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
4: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки.

0: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Ладу Весту Спорт» оснастили климат-контролем и телематической системой «Лада Коннект». Цены при этом не изменились. Новые функции доступны во всех комплектациях. Напомним, ранее «Веста» оснащалась только кондиционером, но недавно функция климат-контроля вернулась. Поначалу она была доступна только для обычной «Весты». Теперь обновились комплектации «Веста Спорт». В следующем году разработчики «Атома» представят перспективные модели на его платформе. Среди вариантов – седан, кроссовер и минивэн. Также рассматривают гибридные модели и спецмодификации. Например, для служб доставки с отделением для груза вместо заднего ряда сидений. Напомним, недавно объявили о начале массового производства «Атомов». «Хавейл» открыл завод трансмиссий. Это первый в России завод, на котором будут массово выпускать автоматические коробки для легковых автомобилей. Раньше все они без исключения импортировались, в том числе коробки передач, которые ставили на «Лады», «УАЗы» и автомобиль европейских, японских и корейских автопроизводителей российской сборки. В третьем поколении Ford Focus растерял популярность, которую приобрели в России два предыдущих. Машина подорожала, стала капризнее и начала проигрывать конкуренцию корейским маркам. Но третий Focus есть за что любить. Машина получилась динамичной, эмоциональной и комфортной. Вопросы есть только к двигателям и коробкам передач. Подробнее о плюсах и минусах третьего Focus в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

Косы до пояса, блеск по щеке. Я не с плаката, я в реальной толпе. Вышитый узор по ветру летит. Сердце как ладони, ритм говорит.

0: Реклама на ОФМ.
1: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93. Стоматология ищет стоматолога-терапевта и медицинскую сестру. Ждем в команду профессионалов. Обращайтесь по адресу: город Усть-Лабинск, улица Красная, 82, угол Красной и Чапаева. Справки по телефону 8-918-47-33-47-9.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
7: Надежно.
6: Большой опыт.
8: Высокий профессионализм. Огромная база.
9: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации.

0: Реклама на UFM.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99. АО «Сахарный завод «Свобода» требуется» – электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 9FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: После рождения следующего ребенка заемщик сможет обратиться в банк за рефинансированием действующей семейной ипотеки по более низкой ставке. Такая возможность предусмотрена новыми условиями программы, которая вступит в силу 1 октября. Об этом газете «РУ» сообщили в пресс-службе Минфина Российской Федерации. Заемщик может обратиться в банк за рефинансированием действующего кредита под новую ставку при появлении в семье нового ребенка, пояснили в ведомстве. Например, в Москве и Московской области ставка для семьи с одним ребенком составит 12%, с двумя – 10%, в остальных регионах – 10,8% соответственно. Если россиянин внезапно получает сообщение о входе в его аккаунт на портале госуслуг или мобильное приложение банка, ему надо как можно скорее самому войти в эту учетную запись и сменить пароль. Такой совет дал пресс-центр МВД России в ответ на запрос ТАСС. В ведомстве пояснили, что если зайти в свой аккаунт после получения подозрительного СМС не получится, пользователю необходимо сменить пароль путем обращения в многофункциональный центр, если речь идет про госуслуги или банк, приложение которого кто-то вошел вместо него. При таком обращении учетная запись, которая могла подвергнуться взлому, будет сначала заблокирована, чтобы предотвратить злонамеренные действия. Затем ее владелец сможет восстановить доступ к ней с измененным паролем. И в завершении выпуска: ряд продуктов к Новому году можно приобретать уже сейчас, чтобы избежать декабрьского ажиотажа. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества. По словам экспертов, заблаговременно можно покупать продукты с длительным сроком хранения, которые сохраняют свои свойства в течение нескольких месяцев. Это, например, крупы, макароны, консервы, мед, чай и кофе, растительное масло. Кроме того, заранее можно купить продукты для новогодней выпечки: сахар, муку, сухофрукты, некоторые виды орехов, шоколад и какао. При этом важно проверить срок годности и целостность упаковки товара и убедиться, что в домашних условиях удастся обеспечить надлежащую для хранения температуру и влажность. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: 107.9 FM.
1: Реклама на UFM.
2: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции UFM представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
4: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7 989 821 06 78, плюс 7 989 821 06 78.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
9: Качество, проверенное временем.
8: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
10: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ. Ты чего такой задумчивый весь день?
1: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Стоматология ищет стоматолога-терапевта и медицинскую сестру. Ждем в команду профессионалов. Обращайтесь по адресу: город Усть-Лабинск, улица Красная, 82, угол Красной и Чапаева. Справки по телефону 8-918-47-33-47-9.
3: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва. Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: если ты со мной.
1: Реклама на OFM. Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
3: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
2: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
4: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
8: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
9: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
10: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Что означает выпирающий тачпад в ноутбуке? Если тачпад ноутбука начал приподниматься и выпирать из корпуса, немедленно выключите устройство и отсоедините его от зарядки, предупреждают эксперты. Причина почти всегда одна – сдувшийся литий-ионный аккумулятор. АКБ в ноутбуках расположены прямо под тачпадом, поэтому при вздутии батарея давит снизу и буквально выталкивает панель наружу. Вздутие происходит потому, что внутри аккумулятора накапливаются газы. Они образуются в результате химических реакций при перегреве, перезаряде.

0: зарядке или механическом повреждении. Чем дольше устройство продолжает работать в таком состоянии, тем выше риск того, что батарея воспламенится или даже взорвется. Пользователи фиксировали реальные случаи возгорания именно после того, как игнорировали этот симптом. Использовать такой ноутбук нельзя даже несколько минут. Правильный порядок действий. Немедленно выключить устройство, отсоединить кабель зарядки и отнести в сервисный центр. Самостоятельно извлекать аккумулятор специалисты тоже не советуют. Малейшее повреждение вздутой батареи может спровоцировать именно тот исход, которого хотелось бы избежать – выброс газов, возгорание или взрыв. Замена аккумулятора у официальных сервисов обойдется по-разному в зависимости от марки и модели гаджета. Если ноутбук еще на гарантии, замену могут сделать бесплатно. Это стоит уточнить в сервисе до оплаты работ. Чтобы продлить жизнь аккумулятора и не допустить вздутия, соблюдайте несколько правил. Не оставляйте ноутбук под прямыми солнечными лучами и рядом с источниками тепла. Высокие температуры ускоряют деградацию батареи. Заряжайте только оригинальным или сертифицированным блоком питания. Дешевые аналоги могут нарушать режим зарядки. Если ноутбук долго не используется, храните его с уровнем заряда около 50%. И раз в месяц включайте, чтобы убедиться, что батарея в порядке. На этом пока все. Услышимся!
1: УФМ 107.9 FM

0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: слушаете радио Усть-Лабинск FM.
1: Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.
2: Все мы изначально.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: UFM.
1: На 107.9 FM.
2: Реклама на UFM.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7-989-821-06-78. Плюс 7-989-821-06-78. Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
6: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
8: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: FM. УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год. По истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8 918 0807 3 единицы, 8 918 0807 3 единицы.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8 918 166 0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8 918 123 43 43.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим была туго. Ты доводил меня, пила в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93, 8-918-675-27-93.
6: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
7: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
8: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
9: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
8: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
10: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
11: Надежно.
10: Большой опыт.
11: Высокий профессионализм. Огромная база.
12: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
5: Стоматология ищет стоматолога-терапевта и медицинскую сестру. Ждем в команду профессионалов. Обращайтесь по адресу: город Усть-Лабинск, улица Красная, 82, угол Красной и Чапаева. Справки по телефону 8-918-47-33-47-9.
13: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Мне вчера позвонили друзья из прошлого, из прошлой географии и времени. Я смог изобразить радость, соврал, что сам хотел, но где-то потерял номер. «Ты в Москве?» — спросили меня. «Ну а где же еще? Где же еще?» — смог я ответить. Мне сказали, что кто-то совсем пропал. Кто-то, наконец, женился, а кто-то умер. Я нашел какие-то слова, я спешил говорить, я был занят. А сегодня я поднял лицо в московское небо, чтобы высушить глаза. —

Этот город всегда в новостях. В этом городе, кажется, происходит все самое важное. Почему так кажется? Почему? В нем растворилось и исчезло так много людей, и от них уже нет никаких новостей. Или я растворился, и где мои новости? Мне так часто хочется окликнуть людей, которых, мне кажется, я знаю. И мне чудится, что каждый громкий возглас или крик клаксона обращен ко мне. Кого я ищу здесь? Какие мои надежды и отношения?

Этот город убеждает. Кто приехал, тот прав. Кто остался, тот прав тем более. А я уже запутал следы. Меня уже не отличить от тех, кто родился именно здесь. Где меня ждут? Где мне рады? Где обнимут меня крепче и искреннее? И почему мне так важно, рады ли мне московское небо? И обнимет ли меня небо, в котором

0: Радио.
1: Радио. Радио УФМ.
0: Простым языком об экономике.

0: Кошки в программе. Кошелек.
1: По оценкам эксперта Юлии Кузнецовой, минимальные среднерыночные ставки по банковским вкладам во второй половине 2027 года могут составить около 9-10% годовых для трехмесячных депозитов, 8,5-9,5% для полугодовых и 8-9% для годовых. Самые низкие проценты, вероятнее всего, будут зафиксированы в четвертом квартале, сообщает агентство Data.ru. На данный момент при ключевой ставке Банка России в 14% средняя максимальная доходность рублевых вкладов в 10 крупнейших банках составляет около 13%, что примерно на 1% ниже показателя регулятора. Кузнецова напомнила, что Центробанк ожидает среднюю ключевую ставку в диапазоне 10,5-12,5% в 2027 году.
0: Закрома Родины.
1: В Госдуме хотят изменить систему кредитования. В Госдуме приступили к обсуждению законопроекта, регулирующего деятельность микрофинансовых организаций. Вместо существующей системы планируется внедрить единый подход к кредитованию, сосредоточив его исключительно в руках банков. Таким образом, микрофинансовый сектор прекратит свое существование как отдельное направление финансовой деятельности. Кредиты будут выдаваться банками, руководствуясь нормами законодательства, касающегося банковской деятельности. МФО могут попросту исчезнуть. Как сообщает ТАСС, в рамках предлагаемых изменений также будет ограничена работа коллекторских агентств. Банки обяжут не передавать сведения о просроченной задолженности подобным организациям.
0: Копейка рубль бережет.
1: Больше всего на чай в России получают визажисты и парикмахеры. Больше всего переводов приходится на официантов, а самые высокие суммы получают визажисты, парикмахеры и стилисты. Такими данными поделились СДЭК и сервис цифровых чаевых Плавно. На официантов приходится 54% всех переводов, на заправщиков 18%, на мастеров маникюра и педикюра 8%. Самая высокая медианная сумма у визажистов – 1000 рублей. У парикмахеров и стилистов 700 рублей, у массажистов, косметологов, мастеров депиляции и барберов около 500. Официанты получают в среднем 395 рублей, бариста 200, заправщики 100. Курьерам и сотрудникам пунктов выдачи переводят в среднем 170 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
0: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7-989-821-06-78. Плюс 7-989-821-06-78.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: на 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В субботу на прямую телефонную линию администрации района поступило 24 обращения от жителей муниципалитета. В числе основных вопросов – покос амброзии и спил дерева на кладбищах в городе, ремонт тротуара, проходящего во двор частного сектора, улица Октябрьская, проблемы с водоснабжением в роддоме, отсутствие уличного освещения в городе по улицам Монтажная, Победы, Коммунаров, Карла Маркса, Вольная, Базарная площадь, проезд Эфирный, грейдирование дорог в станице Восточной, улица Почтовая, хутор Заречный, улица Школьная, хутора Согласной, улица Первомайская и станица Воронежской, улица Почтовая, перебои электроэнергии в городе, отлов бродячих животных и просевшая дорога после ремонта водопровода в станице Ладожской. Все обращения были приняты дежурным заместителем главы района и направлены профильным специалистам для дальнейшего рассмотрения и принятия необходимых мер. Напоминаю, что каждую субботу с 10 до 12 работает прямая телефонная линия администрации района. Жители могут обратиться к дежурному заместителю главы и задать интересующие вопросы. Телефон для обращений 412-03. Завершился региональный форум для молодежи «Ю-форум». За три насыщенных дня участники успели получить новые знания, найти единомышленников и, самое главное, представить и защитить свои авторские проекты. По итогам форума поддержку получили 14 проектов, в их числе проект представителя Услабинского района Анастасии Русановой. Она стала победителем и получила 357 тысяч рублей на реализацию проекта «Сила русского духа», направленного на развитие патриотического направления в нашем районе. Это отличная возможность превратить идею в реальные дела и сделать вклад в развитие молодежного и патриотического движения Усть-Лабинского района. 25 сентября городское казачье общество и КВПК «Медведь» провели демонстрацию на районном профилактическом мероприятии. Были представлены военное снаряжение, сбитые БПЛА, тактическая медицина, сборка-разборка автомата. Площадка вызвала высокий интерес. Проведены разъяснительные беседы о дисциплине, подготовке и взаимопомощи. Мероприятие способствовало патриотическому воспитанию и формированию объективного представления о военно-прикладных дисциплинах. 26 сентября на территории озера Копытца в городе Усть-Лабинске состоялся краевой день бега, приуроченный ко Всероссийскому дню бега кросс-нации. В спортивном мероприятии приняли участие любители. Участникам предстояло преодолеть дистанцию в 12 километров. С приветственными словами к участникам обратились глава города Усть-Лабинска Роман Перевалов и начальник отдела по физкультуре и спорту Коба Качуа. Все участники забега были отмечены памятными медалями. 10 лучших спортсменов получили футболки от Министерства спорта. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.
2: Радио УФМ.

0: на UFM.
1: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах Stealth, Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstealth.ru.
2: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции «УФМ» представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
6: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: «Куда ветер дует». Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если этот день теплый и ясный, к поздней и мягкой зиме. По прогнозам синоптиков, в среду 30 сентября в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, дождь, днем до 12 градусов, ночью плюс 11. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 7 метров в секунду, световой день составит 11 часов 48 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: Радіо УФМ. Реклама на УФМ.
1: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
2: Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1. Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99. Стоматология ищет стоматолога-терапевта и медицинскую сестру. Ждем в команду профессионалов. Обращайтесь по адресу: город Усть-Лабинск, улица Красная, 82, угол Красной и Чапаева. Справки по телефону 8-918-47-33-47-9.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Дорожные новости.
1: Лимиты выплат по ОСАГО за ущерб здоровью увеличат. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Водители перестанут привлекать к уголовной ответственности за нарушения, допущенные в условиях крайней необходимости. МВД разослало в регионы письмо, которое скорректирует судебную практику. Как типичный пример приводит такую ситуацию. Избегая столкновения с другим автомобилем, водитель выезжает на встречку и попадает в аварию. Сейчас судебная практика часто игнорирует контекст и автоматом назначает его виновником. Но по новым подходам детально изучаются действия всех водителей, связанных с ДТП. Лимиты выплат по ОСАГО за ущерб жизни и здоровью увеличат. Банк России включил эти планы в число приоритетных на 3 года. Точные сроки пока неизвестны, но это может произойти уже ближайшей весной. Напомним, ранее в правительстве одобрили законопроект, который увеличит лимиты выплат по жизни и здоровью до 2 миллионов рублей. При этом выплаты за ущерб имуществу, в том числе за ущерб автомобилю, пересматривать пока не планируют. Они так и останутся в пределах 400 тысяч рублей. В Дагестане началось строительство обхода Махачкалы. Это крупный проект, который должны завершить до конца 2028 года. Сейчас большой поток грузов идет в Россию со стороны Азербайджана и Каспийских портов. Махачкала – узкое горлышко на этом маршруте. Новая объездная трасса уберет транзитный трафик и разгрузит улицы. На новой трассе будет 5 развязок, 2 путепровода, тоннель под железной дорогой, мост и ряд других сооружений. Также построят 4 площадки для отдыха водителей. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Реклама на УФМ.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
4: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
3: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
5: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33, напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
6: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
9: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
10: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
11: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
12: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85 17.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: радио УФМ. Новости страны и мира. О главном.
1: Порядок работы хирургов в России может измениться с 1 января 2027 года. Врачам могут разрешить оказывать медицинскую помощь за пределами больниц, в том числе на месте вызова бригады скорой помощи и в машинах при медицинской эвакуации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа Минздрава Российской Федерации. Согласно документу, хирургов могут привлекать к работе вне медицинской организации непосредственно по месту вызова скорой помощи, а также в транспортных средствах во время медицинской эвакуации. Кроме того, медицинская помощь по профилю хирургия будет оказываться в том числе в рамках паллиативной медицинской помощи. При трудоустройстве человека в двух организациях одновременно ему начисляются страховые взносы каждым работодателем, что в будущем может отразиться на размере страховой пенсии. Однако это не означает, что при наличии двух мест работы выплаты автоматически будут удваиваться, предупредил в беседе с RT доктор юридических наук Вадим Виноградов. Он пояснил, что страховой стаж при одновременном трудоустройстве в двух местах не удваивается, засчитывается лишь период работы в основном месте. Однако взносы суммируются в пределах общего годового лимита индивидуальных пенсионных коэффициентов. И в завершении выпуска: скорость передвижения тираннозавра могла составлять всего 5-7 км в час, что примерно соответствует скорости быстрой ходьбы или медленного бега человека. К такому выводу пришли исследователи из Ливерпульского университета имени Джона Мурса и Денверского музея природы и науки. Ученые изучили дорожку длиной около 7 метров формации Hell Creek в Северной Дакоте. На ней сохранились 4 трехпалых следа длиной примерно 90 сантиметров, которые, вероятно, оставил тираннозавр. По расстоянию между отпечатками около 4 метров исследователи рассчитали скорость движения животного. Расчеты показали, что во время прогулки динозавр передвигался примерно со скоростью 2 метра в секунду. Для сравнения, средняя скорость ходьбы физически здорового человека составляет около 6,5 км в час. Таким образом, чтобы не отстать от тираннозавра, человеку, вероятно, пришлось бы перейти на легкий бег. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Реклама на УФМ.
1: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год. По истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 миллионов 400 тысяч рублей. Гарантированную профессиональную подготовку и обучение. Статус ветеран боевых действий. Право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
2: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если этот день теплый и ясный, к поздней и мягкой зиме. По прогнозам синоптиков, в среду 30 сентября в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, дождь, днем до 12 градусов, ночью плюс 11. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 7 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 48 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
5: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
6: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
7: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: реклама на OFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93, 8-918-675-27-93.
4: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
7: Надежно.
6: Большой опыт.
7: Высокий профессионализм. Огромная база.
8: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14, телефон 8-918-45-75-444.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: FM. 107.9 FM. 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33, напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
2: В строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1. Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
3: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань».
4: Справки по телефону 8-918-123-43-43.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама. Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
1: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

танцует! С утра, в обед и вечером. УФМ.

радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM.

слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

0: А? Слышь, ты че такая дерзкая?
1: 107.9 FM. У FM на 107.9 FM.

Бешеный ветер закружится, ветер разбудит меня. Все, что задумали, сбудется. Ты я, ты я. Все в этом мире изменчиво.

Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои,

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное, их вовремя.